0: 107.7.
1: When I walked up to you just now, I feel confused.

Я помню время, когда ждали.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь «Трансгаз». Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты, встраиваемые варочные панели и духовые шкафы, компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки с духовкой и без. Качество, проверенное временем, для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
2: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
3: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
4: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
3: Но скидки будут меньше.
4: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
6: Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
7: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107,7.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
6: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: на Inter FM.
1: 8 часов в Тирасполе. Здравствуйте. Голосование на выборах в Госдуму началось сегодня для приднестровских россиян. Участки открываются в эти минуты и проработают до 20:00. Российские граждане в Приднестровье голосуют только за партии. Чтобы получить бюллетень, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность гражданина России. Можно голосовать и по просроченному российскому загранпаспорту. Если здоровье не позволяет самим прийти на избирательный участок, можно подать заявку в ближайшую избирательную комиссию. Заявки о голосовании на дому принимаются до 14 часов. 6 участков работают в столице. Это школы 12, 15 и 18. Дворец республики в центре, Дом народных традиций и ремесел вблизи Красных казарм, а также Дом офицеров на Бородинке. Проголосовать можно на любом из участков. В Бендерах избиратели ждут в ДК Ткаченко, в политехническом филиале ПГУ и 18 школе. В остальных городах комиссии работают в местных ДК, в Дубасарах, в ДДЮТ. Кицканский мост открыт. Проехать без спецпропусков могут сегодня все легковые машины. Приднестровские россияне смогут быстро добраться к избирательным участкам, чтобы проголосовать на выборах депутатов Госдумы. Движение по мосту открыто до 9:00. Традиционную выпечку продают сегодня на всех избирательных участках Тирасполя. Комбинат «Школьник» испек 800 кулебяк с капустой и картошкой, пироги с повидлом, сахарные крендели, а еще пирожные картошка. Повара встали в 4 утра, чтобы в это время свежая выпечка уже была на прилавках. И о погоде. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура днем составит 27 градусов. Завтра уже начнет холодать. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
2: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
3: «Вкусномир» — это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» — посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
5: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
0: Реклама на Интер-ФМ.

быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

друзья, в нашем любимом Приднестровье 9:32. И, конечно, мы держим руку на пульсе происходящих событий. События сегодня знаковые. Сегодня голосование, выборы в Госдуму Российской Федерации. И, конечно, если вы относитесь к приднестровским россиянам, обязательно изъявите свою волю, отдайте свой голос за ту партию, которая нравится именно вам. И, конечно, это можно сделать, как мы уже много раз говорили, на избирательных участках. Их 17 по всей республике. Кстати, адреса, если вдруг вы пропустили или не знали, есть в Вайбере и Телеграме ТСВ Приднестровье. Ну и напомню, чтобы проголосовать, необходимо захватить с собой документы. Это может быть российский внутренний паспорт, если имеется, или загранпаспорт. Кстати, если он просрочен, проголосовать все равно можно. А еще паспорт СССР с информацией о наличии гражданства или проживании на территории России до февраля 92 года. Если у вас еще есть свидетельство на возвращение в Россию, например, все эти документы подходят, друзья мои, поэтому хватайте их и бегом на избирательные участки для того, чтобы принять участие в своей личной, нашей общей судьбе, друзья.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
3: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27,
4: но скидки будут меньше.
3: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
5: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55-066. Телефон в Бендерах 22-400. Сайт ranila.md.
6: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный!

0: громадный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
3: Реклама на Интер-ФМ.

Патрик, и твой парфюм, эвэ, манты кругом все парит. Подойди ко мне, среди комет, ты та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино. Если нужно сделать ставку,

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубасарах, местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости.
1: Здравствуйте. В столице 10 часов утра. Вы слушаете новости. Сотни приднестровцев с российским паспортом проголосовали к 9 утра, и это только во дворце республики в Тирасполе, на одном из 17 участков, открытых для голосования на выборах в Госдуму. В столице, кроме дворца республики, избиратели могут дать свой голос еще на 5 участках. В Бендерах их 3, по одному в Каменке, Рыбнице, Дубасарах, Григориополе, Слободе и Днестровске. Те, кто не может прийти на выборы, имеют возможность сделать это дома. Нужно лишь позвонить в ближайшую избирательную комиссию и подать заявку. Заявки принимаются до 2 часов дня. Россияне за рубежом, в том числе приднестровцы, голосуют по единому федеральному избирательному округу. Это означает, что избирателям вручают один бюллетень. В нем указаны 10 политических партий, надо выбрать одну. Чтобы проголосовать, нужно при себе иметь один из следующих документов: паспорт гражданина России или загранпаспорт, паспорт СССР с отметкой о российском гражданстве или свидетельство на въезд и возвращение в Российскую Федерацию. Важное уточнение: приднестровцы могут голосовать и по загранпаспорту с истекшим сроком действия. Избирательные участки работают до 8 вечера. Голоса приднестровцев важны для всей России, они значимы, подчеркнул в интервью ТСВ доктор политических наук, профессор Академии народного хозяйства при президенте России Валерий Бакушев. Участие жителей Приднестровья в российских выборах важно, чтобы единение стран происходило и далее. Устранялись препятствия, которые есть и которые выстраивают международные институты, чтобы не допустить сплочения Приднестровья и России, пояснил профессор Бакушев. Он отметил, что сегодня ключевое внимание уделяется не только политическому взаимодействию между Тирасполем и Москвой, но и подготовке молодых кадров. В ведущих вузах, включая президентскую академию, запускаются образовательные и культурные программы, направленные на укрепление связей между нашими странами. В Слободе избирательный участок на выборы в Госдуму открыт в Доме культуры в молдавской части города. Работают и выездные комиссии, уточняет госадминистрация. Урны для бюллетеней доставят в село Фрунзе, Владимировку, поселке Первомайск и Красное. Жителям других сел предоставляют автобусы, чтобы они могли добраться до участков в городе. И о погоде в столице +18. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь Трансгаз. Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты, встраиваемые варочные панели и духовые шкафы, компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки с духовкой и без. Качество, проверенное временем.

0: временем для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. Почему у одних реставрация служит десятилетиями, а у других ломается через год? Если зуб сильно разрушен, ему нужна опора. Стекловолоконный штифт помогает укрепить зуб и продлить срок службы реставрации. Точная диагностика, современные технологии и грамотное восстановление – все для того, чтобы ваш зуб прослужил как можно дольше. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
4: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
5: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
6: Реклама на Интер-ФМ.

Друзья мои, вы слушаете радио Интер-ФМ, и правильно делаете, где бы вы сейчас ни находились, в магазине, в гараже, на работе, возможно, а может быть на голосовании. Если на голосовании, то это очень хорошо. Все приднестровские россияне сегодня идут на выборы в Госдуму Российской Федерации. Кстати, сделать это можно, как вы уже знаете, а может быть и нет, на 17 избирательных участках во всей республике. На данный момент, друзья, есть уже данные. К 10 утра проголосовали почти 8,5 тысяч человек. Это хорошая цифра. Мало того, очереди есть на избирательных участках, но небольшие, поэтому не переживайте. Наряжайтесь, берите семью, идите голосовать за ту партию, которая нравится вам. Напомню, что при себе достаточно иметь любой российский паспорт, даже просроченный. Также паспорт СССР подходит в том числе. Ну, или же, если у вас есть свидетельство на возвращение в Россию, то такие документы вам подойдут. Кстати, дополнительную информацию и посмотреть на обстановку на избирательных участках можно в Вайбере и Телеграме ТСВ Приднестровье. Ребята следят за каждым избирательным участком достаточно пристально. Ну, а мы следим, в свою очередь, за ними. Впереди у нас, конечно же, прекрасная музыка и в том числе наше новостное сопровождение. Остаемся вместе на частоте 107.7.

Никаких компромиссов. «Шериф» идет за главным трофеем молдавского футбола. Сегодня в 19:00 на главной арене спорткомплекса «Шериф» победит сильнейший. «Шериф» против футбольного клуба «Белс». Приходи на стадион, стань 12-м игроком команды. Вход на матч свободный. Спонсоры футбольного клуба «Шериф» – Агропромбанк, «Квинт», медицинский центр «Медин», Тираспольский хлебокомбинат, компания «Метан Авто», «Тиротекс» и «Тиротекс Энерго». Допуск зрителей осуществляется с восточной трибуны по приглашениям, выданным при входе на стадион в день матча.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт, сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
4: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол

0: Доверьте нам.
1: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от Хай-Тек. Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
2: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры, в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости.
1: Здравствуйте. В Приднестровской столице 11 часов утра. Вы слушаете новости. К 10 утра на выборах в Госдуму России в Приднестровье проголосовали 8411 человек. Участки работают во всех городах. Самые активные избиратели пока в Тирасполе, Бендерах и Рыбнице. Посол России Олег Озеров первым проголосовал в Кишиневе. Единственный избирательный участок на всю Молдову, где проживает порядка 80 тысяч человек с российскими паспортами, открыт на территории дипмиссии России. В Приднестровье, где живут больше 220 тысяч россиян, мест для голосования 17. Предсказать количество участников выборов невозможно. Мы очень рассчитываем на активное участие всех граждан России, сказал Олег Озеров, дав старт голосованию. Для россиян Приднестровья выборы в Госдуму – возможность воспользоваться своим избирательным правом и способ заявить о своей позиции. Так считает доктор экономических наук, профессор Владимир Хамерики. Он не раз приезжал в Приднестровье, был наблюдателем на выборах президента и Верховный Совет. России очень важно, как проголосует Приднестровье, считает эксперт. Связь между странами не прерывалась. Всегда и в самую трудную минуту Россия вставала плечом к плечу с Приднестровьем, сказал Владимир Хамерики, и не позволила бы никому ущемить безопасность и интересы жителей республики. Это выражается и в экономическом поддержки и в поиске путей для снабжения газом. Когда выборы в Госдуму в ряде стран заблокированы, поддержка соотечественников в Приднестровье важна и приобретает особое значение, подчеркнул эксперт. Идут на выборы ради мира. Так приднестровские россияне объясняют свое решение прийти на голосование, чтобы избрать своих представителей в Госдуме. С 8 утра на участках очень оживленно. Многие пришли до открытия, чтобы в числе первых сделать свой выбор. Это не только пожилые, много людей среднего возраста и молодых идут с семьями и детьми. За час с момента открытия свой выбор сделали 3440 человек.

10 утра проголосовали уже свыше 8 500. И о погоде: плюс 20 сейчас в Тирасполе, по прогнозам синоптиков. Температура еще подрастет до плюс 27. Это была последняя информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
2: 25 сентября с 16.00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27,
3: но скидки будут меньше.
2: Черная пятница в центре климата. Звони 14.40.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
5: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» доверьте нам.
6: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
7: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Друзья, вы слушаете радио Интер-ФМ. Новая сводка от нашей новостиной службы. К 11 утра проголосовали почти 15 тысяч человек. Вот это очень интересные цифры. Большая явка, действительно.

Мало того, специалисты утверждают, что пик голосующих приходится на 10-12 часов. Особенно это касается, например, Бендер. Но оно и понятно. Люди выспались, позавтракали, нарядились и пошли на свои избирательные участки для того, чтобы отдать свой голос на выборах в Госдуму Российской Федерации. Напомним о том, что приходить можно, важно и нужно обязательно. Не обязательно быть нарядным, если у вас нет такой возможности. Самое главное – прийти и отдать свой голос за ту партию, которая вам нравится. Мало того, не забудьте зацепить с собой какие-нибудь документы. Подойдет любой российский паспорт, в том числе загранник, с истекшим сроком годности. Также паспорт СССР с отметкой о получении российского гражданства. Ну, собственно, вот и все. До 8 часов вечера работают участки. Каждый успеет прийти, успеет сделать свой гражданский выбор. Ну, а еще напомню о том, что вечером на стадионе спорткомплекса «Шериф» состоится футбольный матч, где можно будет развеяться после столь серьезного мероприятия, немножечко поболеть. «Шериф» сыграет с бельцами. Вход свободный. Начало в 7 вечера.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
2: 25 сентября с 16.00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
1: Но скидки будут меньше.
2: Черная пятница в центре климата. Звони 14.40.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: Ипотека Сбербанка стала доступней.
5: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
6: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
7: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
8: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы, а еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

Друзья, продолжается воскресенье на частоте любимой радиостанции. Буквально через 5 минуточек послушаем новости о событиях в нашей республике, потому что именно на нашей республике сейчас сфокусировано все внимание приднестровцев и в том числе России. Все почему? Потому что сегодня день выборов. Люди идут голосовать на избирательные участки в своих городах. И, между прочим, к 11 утра число уже достигло 15 тысяч человек. Это очень хорошие цифры. Друзья, берите семью, берите свои российские документы, идите голосовать. Адреса есть в Вайбере, Телеграме ТСВ Приднестровье. Мало того, также существуют номера избирательных комиссий, по которым можно позвонить и позвать специалиста на дом в том случае, если по состоянию здоровья вы лично на участке прийти не можете. Эти номера мы озвучим буквально в следующем часе на частоте 107.7 FM. Номера во всех городах республики. Будьте начеку. Важно, что до 2 часов дня только принимаются заявочки, но, тем не менее, принимаются, так что проголосовать можно также, не выходя из дома. На этом я, Ольга Пшеничная, с вами прощаюсь, передаю бразды правления эфира в руки своей коллеге Софии Шерсвит, которая будет держать вас в курсе событий. Всем желаю прекрасного воскресенья, вечером встретимся на футболе.

0: Новости.
1: Тирасполь, полдень. Здравствуйте, вы слушаете новости. Сегодня день выборов. Приднестровские россияне выбирают своих представителей в Государственную Думу 9-го созыва. Открыты 17 избирательных участков. К 11 утра в республике проголосовали 14 992 человека. Самые активные по-прежнему жители Тирасполя, Бендер и Рыбницы. Но явка растет во всех городах. Прийти сегодня на участки и проголосовать – это значит поддержать саму Россию. Так считает первый зампредседателя Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он отметил, Россия была и остается гарантом мира и безопасности на берегах Днестра. За время присутствия миротворцев в зоне приднестровского конфликта ни одного выстрела и жертв не было. И приднестровцы, как и все другие граждане России, как люди, сочувствующие своей большой родине, вправе сегодня делать свой выбор. И отнять у них это право никто не может, подчеркнул Затулин. На выборы идут парами, семьями с детьми. Пожилые избиратели приходят на участки с цветами, ведь, по их словам, это праздник. Очереди из желающих проголосовать выстроились задолго до открытия. Если раньше в числе первых шли преимущественно люди преклонного возраста, то сегодня было много избирателей 30-40 лет. Глава столицы Илона Тюряева сегодня тоже проголосовала. Кадры опубликовала пресс-служба госадминистрации Тирасполя. На избирательный участок мэр пришла вместе со своей семьей. По словам Илоны Тюряевой, участие в выборах – это настоящая добрая семейная традиция, которая объединяет поколения и закладывает основу осознанной гражданской позиции у молодежи. Бендеры – один из лидеров голосования в Приднестровье на выборах в Госдуму. К 10 утра бюллетени получили 1768 человек, и это не пик. По статистике, бендерчане чаще приходят к полудню. В городе работает 3 избирательных участка – в ДК Ткаченко, политехническом филиале ПГУ и 18-й школе. Голосовать приезжают россияне из отдаленных районов Бендер и молдавских сел неподалеку. Возле участков организовали ярмарки. Можно проголосовать и прикупить самые свежие продукты от местных производителей. И о погоде к этому часу в Тирасполе +22 вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Хорошего дня!

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь Трансгаз. Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты. Встраиваемые варочные панели и духовые шкафы. Компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки. С духовкой и без. Качество, проверенное временем. Для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое.

0: отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
1: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
0: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
4: Реклама на Интер-ФМ.

12.17 на часах, а радио «Интерафон» продолжает держать руку на пульсе и знакомить вас с самыми важными событиями этого дня. Сегодня, 20 сентября, проходят голосования на выборы в Госдуму России. Избирательные участки в нашей республике работают до 8 часов вечера. Если собираетесь голосовать, не забудьте взять с собой

документ. Подойдет внутренний или заграничный паспорт гражданина РФ, причем голосовать можно даже по загранпаспорту с истекшим сроком действия. Также принимают паспорт СССР с подтверждением российского гражданства или проживания в России до февраля 1992 года. Ну а ближайшие 4 часа в эфире вместе с вами проведу я, София Шерсит. Всем большой привет и отличного воскресного дня!

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Skills Lab стартует курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
3: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
6: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом

0: от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
1: Реклама на Интер-ФМ.

ваши приемники настроены на частоту 107.7, где мы информируем вас о главных событиях в нашей республике. Сегодня, 20 сентября, важный день, день выборов. Ваш голос имеет значение. Проголосовать сегодня пойдут и уже пошли 1000 приднестровцев. На данный момент к полудню проголосовало 21 080 человек. И если вы по каким-то причинам не можете присутствовать на участке лично, то проголосовать можно и на дому. Для этого позвоните в избирательную комиссию и оставьте заявку. Но стоит учесть, принимают заявки строго до 2 часов дня. Чтобы знать, куда звонить, готовьте листочки. А еще лучше сразу набирайте в своем смартфоне. Начнем со столицы. Дворец Республики 7-28-37. Дом юнармии, больше известный как Дом офицеров на Бородинке 8-55-37. 15-я школа 8-83-20. На Балке 12-я школа 2-60-99. И 18-я школа 4-13-52. И, наконец, Дом народных традиций 9-14-61. Это были номера избирательных комиссий в Тирасполе. Об остальных городах расскажу буквально через несколько мгновений. Не переключайтесь.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры, в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости.
1: Здравствуйте. В столице час дня. В эфире новости. Более 21 тысячи приднестровских россиян проголосовали на выборах Госдуму. Это к полудню. Явка растет. В Тирасполе проголосовал президент Приднестровья Вадим Красносельский. На избирательный участок президент пришел вместе с супругой. Связь России и Приднестровья никогда не прерывалась, и в самую сложную минуту Россия помогала своим соотечественникам. Об этом в интервью ТСВ сказал депутат Госдумы России Андрей Горохов. В этом году свою кандидатуру на выборы он не выдвигал. Горохов приезжал в Приднестровье дважды, видел, как у нас проходят голосования. Он помнит, на участках стояли очереди. Высокая активность приднестровцев нужна и сегодня, отметил Андрей Горохов. Каждый голос приднестровцев на выборах России важен. Как никогда. Продолжаем. Приднестровцы с российскими паспортами, как и все россияне за рубежом, голосуют по единому федеральному избирательному округу. Им вручают один бюллетень, в котором указаны 10 политических партий. Надо выбрать одну. Чтобы проголосовать, нужно показать комиссии паспорт гражданина России или загранпаспорт допускается с истекшим сроком действия. Можно голосовать также с паспортом СССР с отметкой о гражданстве РФ или свидетельством на въезд, возвращение в Россию. 17 избирательных участков работают до 8 вечера. В Тирасполе для голосования в Госдуму открыты 6. Дворец Республики в центре, на Бородинке – дом юнармии. На Балке – 12-я школа и корпус начальных классов 18-й школы высшая Причерноморье. Жители Кировского и близлежащих сел могут проголосовать в 15-й школе. Еще один участок работает в Доме народных традиций и ремесел на Красных казармах. И о погоде в Тирасполе 24 градуса тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь «Трансгаз». Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты. Встраиваемые варочные панели и духовые шкафы. Компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки с духовкой и без. Качество, проверенное временем. Для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
3: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
2: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
5: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-30.
6: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
7: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

друзья, это Интер-ФМ, и в такой важный день мы рядом с вами, чтобы делиться новостями о том, как проходят выборы в Госдуму РФ. На данный момент к 12 часам дня проголосовало 21 080 человек. А еще, как я обещала, озвучиваю номера избирательных участков для того, чтобы вы могли позвонить и проголосовать на дому. Но важно учитывать, что заявки принимаются до 2 часов дня. Доставайте блокнотики и ручки, а еще лучше сразу телефон, чтобы записать тех из ваших близких, кто по состоянию здоровья прийти на участок не может. В городе Бендеры вы можете звонить в ДК Ткаченко по номеру 2-64-86, в Бендерской политех 609-64, также в школу 18-5-86-56. В Слободе звонить можно по номеру 2-24-86 и, наконец, номер Днестровская 3-06-81. Буквально через несколько минут поделюсь номерами избирательных участков в остальных городах республики. Напомню, их в Приднестровье 17, адреса в нашем эфире, в Вайбере и Телеграме ТСВ. А еще вы можете написать нам, и мы подскажем всю необходимую информацию.

Как и обещала, возвращаюсь к вам с номерами избирательных участков, благодаря которым проголосовать могут и те, кто не может прийти на участки лично. Записывайте и учтите, что перед номером нужно набрать код соответствующего города. Каменка 2-2064, Рыбница 3-1781, Дубасары 3-5675, Григориополь 3-2795. Если вдруг вы не успели записать номер вашего города, то переходите в паблик ТСВ в Вайбер или Телеграм, а также пишите на наш номер +373-533-6177, и мы подскажем вам всю необходимую информацию. И, конечно, хочется добавить, что к часу дня проголосовало уже 26 838 человек.

0: бы дитя не тешилось, лишь бы Интер ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
3: 25 сентября с 16.00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
2: Но скидки будут меньше.
3: Черная пятница в центре климата. Звони 14.40.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
5: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
6: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
5: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
7: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от Хай-Тек. Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

На часах 14.45 продолжаем делиться информацией о нашей республике. На данный момент к 2 часам дня в Приднестровье проголосовали 31 338 человек. Сегодня на выборы пришли в том числе россияне, живущие рядом с бендерами в молдавских селах. Участником может быть каждый желающий оставить свой голос. Главное — иметь при себе российский паспорт. Подходит даже с истекшим сроком годности. Также в Вайбере и Телеграме ТСВ постоянно обновляется лента, и следить за новостями во всех городах можно и там.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободе участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости.
1: Здравствуйте. В столице 3 часа дня. В эфире новости. Число проголосовавших на выборах Госдуму растет. К 2 часам дня это 31 338 человек. Сегодня на участки пришли небезразличные люди, отметил вице-премьер Виталий Нягу. Он тоже принял участие в выборах. Приднестровье всегда славилось тем, что электоральные процессы проходили здесь открыто. Все имеют возможность голосовать и высказывать свое мнение, подчеркнул Нягу. Голосование приднестровцев – это демонстрация связи с Россией, считает историк-специалист по межнациональным отношениям Юрий Московский. По его мнению, это имеет не только практический, но и символический смысл. Выборы – важный конституционный и гражданский акт. И этот принцип, полагает историк, должен работать вне зависимости от места проживания. Это то, что делает граждан гражданами, подчеркнул Московский. Продолжаем. В Слободе избиратели встречают музыкой, а в Григориополе на голосование в Госдуму едут из Кишинева. На участках праздничный вайб, говорят молодые приднестровцы с российскими паспортами. Утром голосовали преимущественно пожилые и люди среднего возраста. Сейчас подтягивается и молодежь. Едут в Приднестровье также россияне из Молдовы. Объясняют тем, что в Молдове только один участок в российской дипмиссии, и к нему огромная очередь. Больно видеть, какие отношения с Россией выстраивают власти Молдовы. Это неправильный путь, сказал молдавский россиянин. Голосование продолжается, продлится до 8 вечера. Шериф сегодня сыграет дома с бельцами. Это будет последний матч чемпионата Молдавии в Тирасполе перед трехнедельной паузой. Сейчас Шериф на второй строчке турнирной таблицы. От лидера Зимбру его отделяет всего один балл. К слову, Зубры вчера остались без очков. Их серию из 5 побед прервала дача Буюканы. Так что у тираспольчан есть шанс возглавить таблицу чемпионата Молдавии. Начало игры в 7 вечера, так что болельщики с российскими паспортами спокойно смогут проголосовать, а потом успеть на футбол. И о погоде к этому часу в Тирасполе 26 градусов тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.
1: I was just walking home and it was really horrible, snowing, 'cause I lived on Riverside Drive.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
3: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
4: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
5: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
6: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55-066. Телефон в Бендерах 22-400. Сайт ranila.nd.
1: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
2: 25 сентября с 16.00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
3: Но скидки будут меньше.
2: Черная пятница в центре климата. Звони 14.40.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
5: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
7: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
8: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Ваши приемники настроены на частоту 107.7. Вы слушаете радио Интер-ФМ. Что ж, друзья, времечко пролетело незаметно. В студии работала София Шерсвит. Желаю всем хорошего дня и прекрасного матча. Ведь сегодня вечером пройдет домашняя игра Шериф-Бельцы. Прийти могут все, вход свободный. Перед игрой, конечно, будет и матч-дэй. 17 вас будет разогревать фан-зона, а сама игра начнется в 19.00. Приходите, болейте за любимую команду и, конечно, зовите друзей и близких. На этом я с вами буду прощаться. Передаю эфир в руки своего коллеги Александра Волкова. Всем пока-пока!

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

15 часам. Выборы в Госдуму продолжаются. Действуют 17 участков по всей республике, 6 из них в столице. Избиратели ждут еще 4 часа до 8 вечера. Приднестровцы охотно идут на выборы, проголосовали и руководители республики, президент, представители правительства и парламента. Высокая активность приднестровцев на российских выборах – это наши реалии. Так президент прокомментировал ход голосования. Вадим Красносельский сегодня голосовал во Дворце Республики. Он отметил, приднестровские россияне показывают высокую явку на всех голосованиях. Будь то выборы президента, Госдумы или референдумы, мы оторваны от своей исторической родины, от бывшей Российской империи, от Советского Союза. Но люди ощущают ее, родину, поэтому очереди и голосования – момент, когда люди становятся реальной частью Великой России в самом высоком смысле. Это не показуха, это наша жизнь, сказал Красносельский. Продолжаем. Голоса приднестровцев важны для всей России. Они значимы, подчеркнул в интервью ТСВ доктор политических наук, профессор Академии народного хозяйства при президенте России Валерий Бакушев. Участие жителей Приднестровья важно, чтобы единение стран происходило и далее. Профессор Бакушев отметил, сегодня ключевое внимание уделяется не только политическому взаимодействию между Тирасполем и Москвой, но и подготовке молодых кадров. В ведущих вузах, включая президентскую академию, запускаются образовательные и культурные программы, направленные на укрепление связей между нашими странами. Первомайск отметил накануне День поселка вручениями. 6 выпускникам местной школы в торжественной обстановке вице-премьер Виталий Нягу вручил аттестаты российского образца. Среди выпускников, кстати, 2 золотых медалиста. Кроме того, зампред передал ключи от служебной квартиры уроженки поселка, которая работает судмедэкспертом. Виталий Нягу заверил, государство будет работать над тем, чтобы формировать фонд служебного жилья, чтобы молодые специалисты оставались у республики, работали и чувствовали себя комфортно. И о погоде к этому часу в Тирасполе 27 градусов тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь Трансгаз. Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты. Встраиваемые варочные панели и духовые шкафы. Компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки с духовкой и без. Качество, проверенное временем. Для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
6: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
7: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
6: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
8: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

16:19 столица. Вы слушаете радио Интрафэм. Продолжается наш эфир в студии Александр Волков. Ближайшие несколько часов проведем вместе. Друзья, сегодня важный день для приднестровцев, особенно для тех, у кого есть гражданство России. Проходят выборы в Госдуму. Участки открыты до 8 вечера. У вас есть еще 4 часа на то, чтобы прийти голосовать. Но лучше, конечно, пойти пораньше, чтобы после выборов прийти на стадион.

на домашний матч «Шерифа». Желто-черные играют сегодня с бельцами. Игра начинается в 7 часов вечера, поэтому вот сейчас, либо в 5 часов, можно пойти проголосовать, а затем сюда на стадион будет матч-дэй, ну а затем сам матч, поэтому, друзья, приходите.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
2: Внимание! В центре климата черная пятница.
3: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
2: Но скидки будут меньше.
3: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
4: Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-533-33.
6: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
7: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

16.46 в столице. Вы слушаете радио Интрафэм. В Приднестровье продолжаются выборы в Государственную Думу Российской Федерации. На 4 часа дня явка 39 856 человек. Это довольно много. Участки будут открыты еще в 4 часа. Ну, уже получается 3 с чем-то. До 8 вечера, в общем, друзья, приходите. Вы можете голосовать на выборах в Госдуму Российской Федерации, если у вас есть российское гражданство. Больше новостей о том, что происходит в республике, мы узнаем из выпуска новостей. Прозвучит он ровно в 5 часов вечера. Не переключайтесь.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. Слободея, участок расположится в районном Доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском Доме культуры.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 5 часов вечера. Уже почти 40 тысяч приднестровцев проголосовали на выборах в Российскую Госдуму. Люди продолжают идти на участки. Под вечер приходит больше молодых людей. Утром по традиции голосовали пожилые и среднего возраста. На избирательные участки сегодня пришли небезразличные люди, отметил вице-премьер Виталий Нягу. Он подчеркнул, приднестровцы голосуют за свое будущее и определяют вектор развития большого государства. Приднестровье всегда славилось тем, что электоральные процессы проходили в открытом ключе. Все имели возможность высказать свое мнение, отметил Нягу. Неясно, почему выбор приднестровцев вызывает у Молдовы агрессию. Об этом заявил Вадим Красносельский. Почему соседнее государство так враждебно реагирует на российские выборы?

«У нас и на получение приднестровцами паспортов России непонятно», — сказал президент. «Мы не мешаем людям получать гражданство Молдовы, если они этого хотят. Не вижу в этом никаких проблем. А почему-то получение гражданства России и участие в выборах вызывают у Молдовы агрессию. Это нехорошо», — констатировал Вадим Красносельский. Прийти сегодня на участки и проголосовать – это значит поддержать саму Россию. Так считает первый зампредседателя Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он отметил, Россия была и остается гарантом мира и безопасности на берегах Днестра. За время присутствия миротворцев в зоне приднестровского конфликта ни одного выстрела и жертв не было. И приднестровцы, как и все другие граждане России, вправе сегодня делать свой выбор. И отнять у них это право никто не может, подчеркнул Затулин. Продолжаем выпуск. Шериф через два часа сыграет дома с бельцами. В эти минуты на спорткомплексе начинается традиционный разогрев с шашлыками, выпечкой, конкурсами и развлечениями. Сейчас Шериф на второй строчке турнирной таблицы. От лидера Зимбру его отделяет всего один балл. К слову, зубры вчера остались без очков, проиграв Дачи и Буюканы. У тираспольчан есть все шансы возглавить таблицу чемпионата Молдавии. Начало игры уже через два часа. Болельщики с российскими паспортами могут спокойно проголосовать, а потом успеть на футбол. И о погоде на понедельник, 21 сентября. Облачно с прояснениями, днем местами недолгий дождь. Ночью 11-13 тепла, днем до плюс 25. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
2: Внимание! В центре климата черная пятница.
3: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27,
2: но скидки будут меньше.
3: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.

0: В эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
3: Реклама на Интер-ФМ.

Друзья, вы слушаете радио Интрафэм. Напоминаю, что сегодня важный день для всех жителей республики, у которых есть российские паспорта, потому что вы можете проголосовать на выборах в Госдуму Российской Федерации. Я кратко напомню вам, где открыты участки. Всего их в Приднестровье 17, а в Тирасполе избирательные участки открыты во Дворце Республики, в Доме юнармии, в школе номер 15, также в школе номер 12, в 18-й школе и в Доме народных традиций. В Бендерах можно проголосовать в ДК Ткаченко, в Бендерском политехе и 18-й школе, в Дубосарах в ДДЮТ, в Днестровске, Свободе, Григориополе, Рыбнице и Каменке, в Домах культуры. Поэтому, друзья, если у вас есть российский паспорт, российское гражданство, и вы еще не голосовали, то вы можете пойти. До 8 часов работают участки, время у вас еще есть еще целых 3 часа.

20 сентября окунись в атмосферу футбольного праздника на матче футбольных клубов «Шериф Белс». Аппетитно зарядись любимыми напитками и угощениями в гриль-зоне «Вкусномира» на спорткомплексе «Шериф». Отличное настроение с конкурсами и шоу-программой для всей семьи. Настраиваемся на победу с фанатской атрибутикой и фирменными игровыми футболками любимой команды. Начало развлечений в 17:00. Спонсоры футбольного клуба «Шериф» – Агропромбанк, «Квинт», медицинский центр «Медин», Тираспольский хлебокомбинат, компания «Метан Авто», «Тиротекс» и «Тиротекс Энерго».

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Либкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б.

0: ranila.md.
1: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
3: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
2: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
5: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
6: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
7: Реклама на Интер-ФМ.

Вы слушаете радио Интрафэм. Сегодня в Тирасполе последний матч-дэй перед паузой в чемпионате Молдовы. В 7 часов вечера «Шериф» играет с бельцами на главной арене. Ну а перед матчем болельщиков ждут на футбольном празднике. Будут лошадки, аквагрим, аниматоры, розыгрыши сертификатов, бассейн,

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости.
1: Столица, 18 часов. Здравствуйте. Вадим Красносельский, вице-премьер Виталий Нягу сегодня проголосовали на выборах в Госдуму. Президент приехал во дворец республики в полдень вместе с супругой. Получил бюллетень и проголосовал вместе со всеми. Также свой выбор сделал и зампред правительства Виталий Нягу. На участке в центре Тирасполя было много избирателей. Такую активность приднестровцы демонстрируют на каждых выборах, отметил Вадим Красносельский. А Виталий Нягу в беседе с журналистами сказал, приднестровцы сегодня голосуют за свое будущее и определяют вектор развития большого государства. До закрытия участков осталось 2 часа. Российский посол Олег Озеров сегодня первым проголосовал на участке в Кишиневе и дал старт выборам в Госдуму. «Мы рассчитываем на активное участие всех граждан», — сказал дипломат. В Молдове для 80 тысяч россиян открыт всего один участок при посольстве. В Приднестровье российских граждан в несколько раз больше, и голосуют они на 17 избирательных участках. Продолжаем выпуск. Связь России и Приднестровья никогда не прерывалась, и в самую сложную минуту Россия помогала своим соотечественникам. Об этом в интервью ТСВ сказал депутат Госдумы России Андрей Горохов. В этом году свою кандидатуру на выборы он не выдвигал. Горохов приезжал в Приднестровье 2 раза. Видел, как у нас проходит голосование. Он помнит, на участках стояли очереди. «Высокая активность приднестровцев нужна и сегодня», — отметил Андрей Горохов. «Каждый голос приднестровцев на выборах России

России важен как никогда. В Слободе на избирательном участке был замечен самый внимательный наблюдатель на личном транспорте. Это маленькая девочка на велосипеде. Кадры опубликовал ТСВ в соцсетях. Приднестровцы приходят на выборы в Госдуму с детьми. Доверяют им сделать самое главное – опустить бюллетень в урну. Говорят, что детям интересно. И так они узнают, что голосование важно. За усердие малышей награждают булочками. И о погоде на понедельник, 21 сентября. Облачно, с прояснениями, днем местами недолгий дождь. Ночью 11-13. Тепла днем до плюс 25. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь «Трансгаз». Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты, встраиваемые варочные панели и духовые шкафы, компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки с духовкой и без. Качество, проверенное временем, для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
5: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Эфир «Интерфэм» продолжается. Остается, друзья, 2 часа до закрытия участков голосования. По всей республике их было открыто 17. Работают они сегодня до 8 часов вечера. Если вы еще не голосовали и у вас есть российское гражданство, то вы еще успеваете. Необходимо взять с собой паспорт. Это может быть паспорт российский, внутренний, если есть. Также подойдет, конечно же, загранник, даже если он просроченный. Поэтому берите документы и идите на участки. We'll be right back.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
2: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка.

0: банк или звоните по номеру 1611.
1: Центр языков и переводов Smart объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
2: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от Hi-Tech. Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
3: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама. На Интер-ФМ.

Продолжается вечерний эфир Интер-ФМ. Немного остается до начала матча на стадионе «Шериф Бельцев». Вход на эту игру свободный. После матча игры в чемпионате встанут на паузу для того, чтобы сыграли сборные, поэтому

0: Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободе участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.
1: I don't feel nothing unless our body's touching, babe. Losing my buzz, oh no.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в столице Приднестровья 19 часов, в эфире новости. Еще час остался до закрытия участков на выборах в Российскую Госдуму. Их 17, и они работают до 8 вечера. В Тирасполе открыто 6 участков. Дворец Республики в центре, на Бородинке дом юной армии. На Балке 12-я школа и корпус начальных классов 18-й школы выше Причерноморья. Жители Кировского и сел поблизости могут проголосовать в 15-й школе. Еще один участок работает в Доме народных традиций и ремесел на Красных казармах. В Бендерах голосуют на 3 избирательных участках, во Дворце культуры, политехническом филиале ПГУ и 18-й школе. Самый посещаемый участок в Бендерах – Дворец культуры имени Ткаченко. Его открыли 64 года назад. С тех пор, если учитывать советское время и все референдумы, выборы в нем проходили более 40 раз. В остальных городах проголосовать можно в Домах культуры, а в Дубасарах избирателей ждут в ДДЮТ. Высокая активность приднестровцев на российских выборах – это наши реалии. Так президент прокомментировал ход голосования. Вадим Красносельский сегодня голосовал во Дворце Республики. Он отметил, приднестровские россияне показывают высокую явку на всех голосованиях, будь то выборы президента, Госдумы или референдумы. Мы оторваны от своей исторической родины, от бывшей Российской империи, от Советского Союза. Но люди ощущают ее родину. Поэтому очереди и голосования – момент, когда люди становятся реальной частью Великой России в самом высоком смысле. Это не показуха, это наша жизнь, сказал Красносельский. Продолжаем выпуск. Первомайск отметил накануне День поселка вручениями. 6 выпускникам местной школы в торжественной обстановке вице-премьер Виталий Нягу вручил аттестаты российского образца. Среди выпускников, кстати, 2 золотых медалиста. Кроме того, зампред передал ключи от служебной квартиры уроженки поселка, которая работает судмедэкспертом. Виталий Нягу заверил, государство будет работать над тем, чтобы формировать фонд служебного жилья, чтобы молодые специалисты оставались в республике, работали и чувствовали себя комфортно. И о погоде.

На понедельник, 21 сентября. Облачно, с прояснениями, днем местами недолгий дождь. Ночью 11-13 тепла, днем до плюс 25. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь «Трансгаз». Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты, встраиваемые варочные панели и духовые шкафы, компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки с духовкой и без. Качество, проверенное временем, для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
4: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
3: Но скидки будут меньше.
4: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
5: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры

0: 53.
1: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от Хай-Тек. Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
2: Реклама на Интер-ФМ.

Вы слушаете радио Интерфэм. Погода сегодня была просто замечательная. Солнышко светило, днем было очень тепло, очень много людей на улицах, люди шли голосовать. Вы, кстати, еще успеваете. До конца этого часа избирательные участки открыты, закроются они в 8 часов вечера, поэтому если у вас есть российское гражданство и вы еще не голосовали, то до конца этого часа время у вас есть.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55 066. Телефоны в Бендерах 22 400. Сайт ranila.md.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс.

0: iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

Вы слушаете радио Интрафэм. Зовут меня Александр Волков. Моя эфирная смена подходит к своему завершению. Всем желаю замечательного продолжения этого вечера. И встретимся с вами уже завтра утром здесь, с 7 утра, шоу «Хорошее начало». Всем пока!

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах – в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости.
1: Тирасполь, 8 вечера. Здравствуйте. Выборы в Госдуму состоялись в Приднестровье. Работали 17 избирательных участков. Общие данные по явке станут известны в ближайшее время. Но уже сейчас можно констатировать, голосование шло активно с самого утра. Голосовали приднестровские россияне только по федеральному округу. В бюллетене 10 партий. Для прохождения в Госдуму партии необходимо преодолеть 5-процентный барьер, после чего мандаты распределят пропорционально числу набранных голосов. Результаты выборов ЦИК России планируют объявить не позднее 5 октября. Вадим Красносельский и вице-премьер Виталий Нягу сегодня проголосовали на выборах в Госдуму. Президент приехал во Дворец Республики в полдень вместе с супругой, получил бюллетень и проголосовал вместе со всеми. Там же свой выбор сделал и зампред правительства Виталий Нягу. На участке в центре Тирасполя было много избирателей. Такую активность приднестровцы демонстрируют на каждых выборах, отметил Вадим Красносельский. А Виталий Нягу в беседах с журналистами сказал, приднестровцы сегодня голосовали за свое будущее и определяли вектор развития большого государства. Продолжаем выпуск. На участках избирателей сегодня встречали музыкой и свежей выпечкой. Был праздничный вайб, как отмечали молодые приднестровцы с российскими паспортами. Утром голосовали преимущественно пожилые и люди среднего возраста. Вечером больше молодежь. Приезжали в Приднестровье и россияне из Молдовы, объясняя тем, что в Молдове только один участок в российской дипмиссии и к нему огромная очередь. Больно видеть, какие отношения с Россией выстраивают власти Молдовы. Это неправильный путь, сказал молдавский россиянин. Самый внимательный наблюдатель на личном транспорте был замечен на участке в Слободзее. Это маленькая девочка на велосипеде. Кадр опубликовал ТСВ в соцсетях. Приднестровцы шли на выборы в Госдуму с детьми. Доверяли им сделать самое главное – опустить бюллетень в урну. И о погоде на понедельник, 21 сентября. Облачно, с прояснениями, днем местами недолгий дождь. Ночью 11-13 тепла, днем до плюс 25. Это была вся информация на сегодня. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Упа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
4: Только в сети магазинов Керама Марацци

0: самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок Спутник, бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
1: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. Почему у одних реставрация служит десятилетиями, а у других ломается через год? Если зуб сильно разрушен, ему нужна опора. Стекловолоконный штифт помогает укрепить зуб и продлить срок службы реставрации. Точная диагностика, современные технологии и грамотное восстановление – все для того, чтобы ваш зуб прослужил как можно дольше. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
2: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
3: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
3: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
2: Но скидки будут меньше.
3: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
5: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
6: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
7: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE Roaming.

0: Стримингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь-Трансгаз. Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты. Встраиваемые варочные панели и духовые шкафы. Компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки. С духовкой и без. Качество, проверенное временем. Для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт, сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
5: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
6: 25 сентября с

0: И до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27. Но скидки будут меньше. Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
1: Центр языков и переводов Smart объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 5-08-01.
2: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от Hi-Tech. Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04. Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
1: «Вкусномир» — это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» — посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
4: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.

Танцуй, словно никто не видит. Интер-ФМ.